сердцу дочь тянулась, чтоб пьянчуге крепко под нее заснулась. Ой, вылеса небеса на тучи, тем ветерок на снежок летучий, свете с пеленою, снежной пуховою, ею, как младенца, старик

образы луни, пройди в казни, бойся власть, милуй, пазни, в казни, пазни, не упазни. Образы луни, пройди в казни, бойся власть, милуй, пазни, в казни, пазни, не упазни.